Звець, кажеться, кінема. За что до мнения, мол, место, за Богу рима. За что до мнения, мол, место, за Бога тима. Кад туе, са

Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Brothers and sisters, I don't know what this world...